Она держалась за любовь. Они расстались на вокзале. Он долго что-то говорил, над нею чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо сотворил.

0: бірге қонымды толқын. НС радиосы.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан! Впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Футболисты сборной Бразилии на первом этапе чемпионата мира с крупным счетом не выигрывали 12 лет с того момента, когда Мундиаль проходил у них дома. И вот, наконец, это произошло. Правда, соперник не ахти какой, команда Гаити, которая всего лишь во второй раз принимает участие в финальном турнире мирового первенства. Бразильцы победили 3-0, забив все три мяча в первом тайме. Дубль на счету игрока клуба Манчестер Юнайтед Матеуса Куни и еще забил Винисиус Жуниор. Теперь в копилке бразильцев 4 очка и впереди заключительный матч в четверг в группе с Шотландией.
0: Плавали, знаем.
1: Шотландцы этот чемпионат начали за здравие, обыграв Гаити 1-0, а во втором туре проиграли они с таким же счетом 0-1 команде Марокко, пропустив уже на второй минуте игры форвард нидерландского ПСВ и, соответственно, сборной Марокко Исмаэль Сайбари, если уж быть совсем точным, отличился на 71-й секунде встречи. У марокканцев тоже в четверг матч с Гаити, и если они забьют больше, чем бразильцы шотландцам, то именно Марокко займет первое место в группе.
0: Попутного ветра.
1: Футболисты сборной Парагвая забили еще быстрее команде Турции, тоже на второй минуте. Но если марокканцы забили на 71-й секунде, то Парагвай на 64-й секунде матча. Это пока самый быстрый гол чемпионата. Его автор Матиас Галарса выступает в американской лиге МЛС. Ну а турецкая сборная, пожалуй, главное разочарование этого турнира. Турки проиграли две встречи, не забили ни разу на чемпионате. Причем весь второй тайм против Парагвая играли они в большинстве. И теперь встреча 26 июня, которая состоится против лидеров этой группы, американцев ничего не дает. Турецкая сборная уже не сможет выйти в плей-офф.
0: Круги по воде.
1: Сборная Нидерландов неплохо в первом туре смотрелась против Японии. Дважды вела в счете, напомним, но добиться успеха не смогла. А вот во втором туре оранжевые у шведов выиграли 5-1. Первые 17 минут игрок Сандерленда Брайан Броби забил дважды. Отметился еще дублем Коди Гакпо. Интересно, что шведы в отборочном турнире заняли последнее место. И все же поехали на Мундиаль только потому, что хорошо смогли выступить в новом турнире Лиги наций, пробившись на чемпионат мира через стыковые матчи.
0: Против течения.
1: У команды Германии был куда более серьезный соперник, чем сборная Кюрасао, которую немецкая сборная обыграла ровно с таким же счетом 7-1, что и в 2014 году бразильцев. Во втором туре с Кот-д'Ивуаром пришлось нелегко, и после первого тайма африканская команда вела в счете. Итог 2-1 в пользу немецкой сборной. Денис Ундав сначала сравнял счет в середине второго тайма, а на последних секундах встречи забил победный гол. Это были некоторые итоги 10-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Разные мысли. Если дети вам давно не звонили, не расстраивайтесь. Значит, с деньгами у них все в порядке.
1: Жирнова. Жума становится выгоднее вместе с Soulpack. С 18 по 21 июня подарки до 20% к вашим покупкам. Выгодная рассрочка 0024 и подарок уже ждут вас. Soulpack. Обходитесь без лишних трат.
2: МС Радиосында Жарнама. 307 алты 60 00.

0: Разные мысли. Если нет своей цели в жизни, то приходится работать над того, у кого она есть.
1: Жернова. Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
2: НС Радиосында Жарнама. 300 Алта.

0: успеете купить по специальной июньской цене. А37 и А57. Твой Galaxy здесь и сейчас.
1: НС радиосында жарнама. 350 алпыс

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Шай пакеттері кездейсоқ ойлап табылған. Американдық саудагер өз өнімінің үлгілерін өрленген жібек қалталарға салып, мейрамханалар мен дәмханаларға жібереді. Ал олар болса, уақыт үнемдеу үшін шайды қалталармен бірге қайнатқан.
2: Жарнама. Жума становится выгоднее вместе с Сулпак. С 18 по 21 июня подарки до 20% к вашим покупкам. Выгодная рассрочка 0024 и подарок уже ждут вас. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
3: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
4: НС Радиосында Жарнама.

0: настроение.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

от Манджуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, сжигают красотой и дарят только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
1: I am David Beckham, but everybody calls me.